0: peace of mind and deliver unto you all my love.
1: Get down, get down.
2: Ну, а ты сам умрёшь.